0: У этих двоих, я смотрю, бизнес идет хорошо, да?
1: Да, определенно.
2: Хорошо, хорошо.